0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Трагическое происшествие с участием израильского военнослужащего расследует армейское командование. Выяснением обстоятельств внезапной гибели бойца резервистской службы ЦАЛЯ занялся следственный отдел военной полиции. Напомню, что тело израильского военнослужащего без признаков жизни было обнаружено в квартире одного из городов в центральном округе страны. На место трагического инцидента оперативно прибыли военные следователи, приступившие к сбору улик и всесторонней проверке версии произошедшего. Тело бойца направлено в Национальный институт судебной медицины, где экспертам предстоит провести комплексную судебно-медицинскую экспертизу. По завершении проверочных мероприятий материалы разбирательства будут переданы в военную прокуратуру. Пока что имя бойца не разрешено к публикации в эфире. Всплеск криминала в ночь на 16 сентября унес жизни одного человека и оставил раненым подростка. В Яфу во время нападения был лишен жизни мужчина 30 лет. Медики оперативно доставили пострадавшего в госпиталь, однако спасти его не удалось. Криминалисты и оперативники Тель-Авивского округа оцепили район и по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. Им оказался 20-летний местный житель. Параллельно в Аждоде пострадал 17-летний юноша. Бригада «Маген Давид Адом» обнаружила его на земле, оказав неотложную помощь. Фельдшеры доставили находящегося в сознании подростка в медицинский центр «Асута» в тяжелом, но стабильном состоянии. Полиция выясняет мотивы и криминальные связи участников обоих инцидентов. В Ормузском проливе произошел новый виток военной эскалации. В морской акватории острова Кешем, расположенного напротив порта Бандер-Аббас, прогремела серия ночных взрывов. В результате попадания неустановленного снаряда получило тяжелое повреждение коммерческое судно под иранским флагом. Британский центр морской безопасности подтвердил факт удара и сильный пожар на борту. Власти же иранской стороны заявили об одном погибшем моряке и ранении еще четверых членов экипажа, возложив ответственность на внешние силы. Инцидент фактически заблокировал переговорный процесс. Запланированные в Омане региональные консультации по безопасности судоходства были экстренно отложены. В ответ на вопросы журналистов о возможной причастности Соединенных Штатов к атаке, президент Дональд Трамп отказался от комментариев, заявив, что не станет раскрывать детали. Напомню, что в Израиле на смену затяжному летнему зною приходит ощутимое осеннее похолодание. Хотя сегодня во внутренних и горных районах страны столбики термометров еще держатся выше сезонной нормы, уже к четвергу показатели вернутся к привычным значениям. Основной перелом синоптика обещает в пятницу. Температура воздуха резко пойдет на спад, опустившись ниже средних многолетних отметок по всей стране. Выходные порадуют комфортной и прохладной погодой, а в горах тепловая нагрузка исчезнет практически полностью. Небольшое потепление наметится лишь к началу следующей недели, однако экстремальная жара в ближайшие дни в регион не вернется. И прямо сейчас в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, среду, 16 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем до плюс 31 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: В сентябре Хайфа становится особенно яркой. А Краун Плаза Хайфа приглашает вас стать частью этого праздника. Между праздниками эксклюзивное предложение. От 438 шекелей с человека при размещении вдвоем. СПА, прекрасные виды и атмосфера фестиваля ХАК в Хайфе. Для военнослужащих и сил безопасности скидка от 20% в сентябре и октябре. А на Суккот специальный пакет международного кинофестиваля с билетами на фестиваль. Хайфа празднует. Вам остается только приехать. Бронируйте 04-8-352-352 или на сайте отеля Краун Плаза Хайфа. Отдых со смыслом.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. В Израиле яйца едят не только на завтрак. И это часто удивляет тех, кто здесь впервые. Яичница, омлет, шакшука, яйцо вкрутую с салатом – все это вполне нормальный ужин. Без объяснений и без ощущения, что не успели приготовить что-то серьезное. При этом яйца на завтрак, конечно, тоже никуда не делись. Просто в израильской кухне яйца не привязаны ко времени суток.

0: они существуют сами по себе, как удобная, понятная и универсальная еда. Причин у этого несколько. Первое – климат. Вечером, особенно летом, не хочется тяжелых блюд. Яйца дают сытость, но не перегружают организм. Вторая – кашрут. Мясной ужин сразу тянет за собой ограничения. Посуда, ожидания, планирование. Яйца же парвы. Они не создают проблем и подходят всем. Есть и исторический слой. Армейская кухня, кибуцы, влияние британского периода, культура простой функциональной еды. Яйца всегда были доступны и не требовали сложной подготовки. Шакшука родилась именно из этой логики. Сытно, быстро и из того, что есть под рукой. И есть еще один уже современный аргумент. Сегодня диетологи как раз советуют легкий, но богатый белком ужин. Омлет, салат, хлеб с коттеджем – ровно то, что израильтяне едят десятилетиями, даже не называя это здоровым образом жизни. Израильская кухня в целом не стремится к церемониальности. Здесь ужин – это не обязательный ритуал, а пауза между днями. Яйца на ужин – это не компромисс и не признак спешки. Это практичное отношение к еде и к жизни. Поесть, выдохнуть и пойти дальше. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Радіо Музика. 106,4 FM.
1: Только лучшие хиты на сайте Радіо Музика. 106,4 COIL.
2: На Радіо Музика 106,4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Трагическое происшествие с участием израильского военнослужащего расследует армейское командование. Выяснением обстоятельств внезапной гибели бойца

из ревизской службы ЦАЛЯ занялся следственный отдел военной полиции. Напомню, что тело израильского военнослужащего без признаков жизни было обнаружено в квартире одного из городов в центральном округе страны. На место трагического инцидента оперативно прибыли военные следователи, приступившие к сбору улик и всесторонней проверке версии произошедшего. Тело бойца направлено в Национальный институт судебной медицины, где экспертам предстоит провести комплексную судебно-медицинскую экспертизу. По завершении проверочных мероприятий материалы разбирательства будут переданы в военную прокуратуру. Пока что имя бойца не разрешено к публикации в эфире. Всплеск криминала в ночь на 16 сентября унес жизни одного человека и оставил раненым подростка. В Яфу во время нападения был лишен жизни мужчина 30 лет. Медики оперативно доставили пострадавшего в госпиталь, однако спасти его не удалось. Криминалисты и оперативники Тель-Авивского округа оцепили район и по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. Им оказался 20-летний местный житель. Параллельно в Аждоде пострадал 17-летний юноша. Бригада «Маген Давид Адом» обнаружила его на земле, оказав неотложную помощь. Фельдшеры доставили находящегося в сознании подростка в медицинский центр «Асута» в тяжелом, но стабильном состоянии. Полиция выясняет мотивы и криминальные связи участников обоих инцидентов. В Ормузском проливе произошел новый виток военной эскалации. В морской акватории острова Кешем, расположенного напротив порта Бандер-Аббас, прогремела серия ночных взрывов. В результате попадания неустановленного снаряда получило тяжелое повреждение коммерческое судно под иранским флагом. Британский центр морской безопасности подтвердил факт удара и сильный пожар на борту. Власти же иранской стороны заявили об одном погибшем моряке и ранении еще четверых членов экипажа, возложив ответственность на внешние силы. Инцидент фактически заблокировал переговорный процесс. Запланированные в Омане региональные консультации по безопасности судоходства были экстренно отложены. В ответ на вопросы журналистов о возможной причастности Соединенных Штатов к атаке президент Дональд Трамп отказался от комментариев, заявив, что не станет раскрывать детали. Напомню, что в Израиле на смену затяжному летнему зною приходит ощутимое осеннее похолодание. Хотя сегодня во внутренних и горных районах страны столбики термометров еще держатся выше сезонной нормы, уже к четвергу показатели вернутся к привычным значениям. Основной перелом синоптики обещает в пятницу. Температура воздуха резко пойдет на спад, опустившись ниже средних многолетних отметок по всей стране. Выходные порадуют комфортной и прохладной погодой, а в горах тепловая нагрузка исчезнет практически полностью. Небольшое потепление наметится лишь к началу следующей недели, однако экстремальная жара в ближайшие дни в регион не вернется. И прямо сейчас в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, среду, 16 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем до плюс 31 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Менаше Кадишман – один из самых узнаваемых и одновременно самых непростых израильских

0: уральских художников второй половины 20 века. Его искусство давно вышло за пределы музеев и стало частью коллективной памяти страны. Он родился в 1932 году в Тель-Авиве, вырос в кибуце Маян-Барух на севере страны. Опыт кибуцной жизни, физического труда, близости к земле и коллективной ответственности стал фундаментом его художественного языка и остался с ним на всю жизнь. Кадишман начинал как скульптор. Он учился в Академии Бецалель, затем продолжил обучение в Лондоне. Его ранние работы связаны с металлом, пространством и масштабом. А центральной темой постепенно стала жертва – человеческая, историческая, национальная. Самый узнаваемый образ Кадишмана – овцы. На первый взгляд – почти простодушный мотив, но за ним скрывается сложный символический слой – библейский сюжет жертвоприношения, память о Холокосте, судьба солдата, который отдает себя общему целому. Этот образ стал визуальным языком, через который художник говорил о боли и ответственности. Одно из ключевых его произведений – мемориал павшим солдатам Израиля «Долина павших» на горе Герцля в Иерусалиме. Это не монумент победы, а пространство утраты. Кадишман сознательно избегал героизации и пафоса, сосредотачиваясь на цене, которую платит общество. Со временем он активно обратился к живописи. Тысячи портретов овец, написанных в ярких, почти детских цветах, стали его художественной подписью. Эти работы легко узнаются, но при этом оставляют тревожное, некомфортное чувство. Именно то, к чему он стремился. Менаше Кадишман умер в 2015 году. Он оставил после себя язык, на котором Израиль говорит о памяти без лозунгов и без украшений. И, возможно, именно поэтому его искусство до сих пор вызывает сильную реакцию, потому что оно не позволяет спрятаться за дистанцией. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
1: На Радиомузыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Новый точечный удар по командной верхушке вооруженных формирований иранской стороны в секторе Газа нанесла армия обороны Израиля при тесном взаимодействии со службой общей безопасности «Шабак». Непосредственной целью атаки стал командир бригады «Рафиах». Операция последовала всего через несколько дней после ликвидации командующего бригадой «Хан Юниса» и целого ряда других высокопоставленных полевых командиров. Комментируя совместные действия силовиков, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац подчеркнули, что неприкосновенных боевиков больше нет, а присутствие сил иранской стороны в анклаве будет полностью ликвидировано. Руководство государства выразило безоговорочную поддержку бойцам ЦАЛЯ и сотрудникам ШАБАК, продолжающим решительно устранять угрозы ради защиты граждан Израиля. Под эгидой Центрального командования США в Германии состоялись закрытые стратегические консультации с участием начальника генштаба ЦАЛЯ Эйяля Замира и командующих армий семи арабских государств, включая Саудовскую Аравию, Эмираты, Катар, Иорданию и Египет. Ключевой темой закрытого диалога стало противостояние на Ближнем Востоке, а также продвигаемое Вашингтоном расширение оборонного и разведывательного взаимодействия между Иерусалимом и Эриядом в свете эскалации, за которой стоит иранская сторона. Руководитель Центрального командования США адмирал Брэд Купер заверил коллег, что американские силы останутся в регионе в полном составе, представив проект защиты морской навигации в Ормузском проливе. Эйяль Замир же, в свою очередь, подробно проинформировал участников о текущих операциях армии обороны Израиля на различных фронтах. В центральной части страны удалось предотвратить нападение с применением взрывчатки. Общая служба безопасности «Шабак» совместно с полицией задержали 19-летнего жителя Кфар-Касыма. Следствие установило, что юноша действовал под впечатлением от событий 7 октября и планомерно готовился к нападению. В ходе обысков силовики изъяли тренировочную экипировку, а в памяти телефона фигуранта обнаружили подробные пособия по созданию самодельных детонирующих устройств. По данным следствия, подозреваемый успел перейти от теории к практике, а также пытался привлечь к процессу посторонних лиц. Прокуратура уже подала декларацию в окружной суд Центрального округа, и в ближайшие дни ему предъявят официальные обвинения. Окружной суд Нацерета накануне поставил точку в резонансном деле о дорожном конфликте на севере страны, отправив 32-летнего Дениса Мокина за решетку на 22 года. Трагедия разыгралась в мае 23 года. Находясь за рулем нетрезвым и бездействующих прав, Мокин после словесной перепалки открыл огонь по 19-летнему Диару Мари, не прекратив это делать, даже когда раненый пытался укрыться в автомобиле. Скрывшись с места преступления, Мокин безуспешно просил сестру взять вину на себя, но затем сдался полиции. Судьи квалифицировали поступок как лишение жизни с особым безразличием, отвергнув довод о самообороне, и обязали выплатить родственникам погибшего 258 тысяч шекелей. Вердикт вызвал острую реакцию арабской общины, требовавшей признания прямого умысла. И прямо сейчас в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, среду, 16 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем до плюс 31 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: В сентябре Хайфа становится особенно яркой. А Краун Плаза Хайфа приглашает вас стать частью этого праздника. Между праздниками эксклюзивное предложение. От 438 шекелей с человека при размещении вдвоем. СПА, прекрасные виды и атмосфера фестиваля ХАК в Хайфе. Для военнослужащих и сил безопасности скидка от 20% в сентябре и октябре. А на Суккот специальный пакет международного кинофестиваля с билетами на фестиваль. Хайфа празднуют. Вам остается только приехать. Бронируйте 04-8-352-352 или на сайте отеля Краун Плаза Хайфа. Отдых со смыслом.

0: израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Бейт-Гуврин – археологический комплекс на юге района Шфела и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Бейт-Гуврин расположен между Иерусалимом и Ашкелоном. На поверхности это выглядит как обычный национальный парк, но его главная особенность скрыта под землей. В мягком известняке здесь на протяжении веков были вырублены сотни подземных пространств, пещер, залов и коридоров, образующих разветвленную систему. Эти подземные сооружения использовались для самых разных целей. Здесь были каменоломни, цистерны для воды, склады, маслобойни, голубятни и погребальные комплексы. Самыми впечатляющими считаются так называемые колокольные пещеры – огромные залы с узким отверстием сверху и расширяющимся объемом внизу, полностью вырубленные вручную. История места охватывает несколько эпох. В эллинистический период здесь находился город Мареша. В римское и византийское время Бейт-Гуврин был известен как Элефтерополис и служил важным административным и торговым центром региона. Со временем город на поверхности утратил свое значение, а подземные сооружения сохранились. Сегодня Бейт-Гуврин дает редкую возможность увидеть, как выглядела повседневная жизнь древнего города не через дворцы и храмы, а через инфраструктуру, труд, хранение, воду и пространство. Это место, где история ощущается буквально под ногами, в масштабе, тишине и в камне. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4.

значит, тает весна. Что это значит, знает она. Хрипнет мобильный, крошка, привет, нет, выход закрыт.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 COIL.
1: На Радиомузыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Новый точечный удар по командной верхушке вооруженных формирований иранской стороны в секторе Газа нанесла армия обороны Израиля при тесном взаимодействии со службой общей безопасности «Шабак». Непосредственной целью атаки стал командир бригады «Рафиах». Операция последовала всего через несколько дней после ликвидации командующего бригадой Хан Юниса и целого ряда других высокопоставленных полевых командиров. Комментируя совместные действия силовиков, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац подчеркнули, что неприкосновенных боевиков больше нет, а присутствие сил иранской стороны в анклаве будет полностью ликвидировано. Руководство государства выразило безоговорочную поддержку бойцам ЦАЛя и сотрудникам ШАБАК, продолжающим решительно устранять угрозы ради защиты граждан Израиля. Под эгидой Центрального командования США в Германии состоялись закрытые стратегические консультации с участием начальника генштаба ЦАЛя Эйяля Замира и командующих армий семи арабских государств, включая Саудовскую Аравию, Эмираты, Катар, Иорданию и Египет. Ключевой темой закрытого диалога стало противостояние на Ближнем Востоке, а также продвигаемое Вашингтоном расширение оборонного и разведывательного взаимодействия между Иерусалимом Салимом и Эриядом в свете эскалации, за которой стоит иранская сторона. Руководитель Центрального командования США адмирал Брэд Купер заверил коллег, что американские силы останутся в регионе в полном составе, представив проект защиты морской навигации в Ормузском проливе. Эйяль Замир же, в свою очередь, подробно проинформировал участников о текущих операциях армии обороны Израиля на различных фронтах. В центральной части страны удалось предотвратить нападение с применением взрывчатки. Общая служба безопасности ШАБАК совместно с полицией задержали 19-летнего жителя Кфар-Касыма. Следствие установило, что юноша действовал под впечатлением от событий 7 октября и планомерно готовился к нападению. В ходе обысков силовики изъяли тренировочную экипировку, а в памяти телефона фигуранта обнаружили подробные пособия по созданию самодельных детонирующих устройств. По данным следствия, подозреваемый успел перейти от теории к практике, а также пытался привлечь к процессу посторонних лиц. Прокуратура уже подала декларацию в окружной суд Центрального округа, и в ближайшие дни ему предъявят официальные обвинения. Окружной суд Нацерета накануне поставил точку в резонансном деле о дорожном конфликте на севере страны, отправив 32-летнего Дениса Мокина за решетку на 22 года. Трагедия разыгралась в мае 23 года. Находясь за рулем нетрезвым и бездействующих прав, Мокин после словесной перепалки открыл огонь по 19-летнему Диару Мари, не прекратив это делать, даже когда раненый пытался укрыться в автомобиле. Скрывшись с места преступления, Мокин безуспешно просил сестру взять вину на себя, но затем сдался полиции. Судьи квалифицировали поступок как лишение жизни с особым безразличием, отвергнув довод о самообороне, и обязали выплатить родственникам погибшего 258 тысяч шекелей. Вердикт вызвал острую реакцию арабской общины, требовавшей признания прямого умысла. И прямо сейчас в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, среду, 16 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем до плюс 31 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113. Йоу, хей, check this out.

0: Русском. В студии Александра Боева. В общественном транспорте в Израиле важно знать не только слова, но и логику движения. Здесь не садятся и не выходят. Здесь поднимаются и спускаются. В автобус или поезд поднимаются. Олим ле автобус. Поднимаемся, то есть садимся в автобус. Олим ле ракевет. Поднимаемся, то есть садимся в поезд. А из автобуса или поезда спускаются. Йордим ме автобус. Спускаемся, то есть выходим из автобуса. Йордим ме ракевет. Спускаемся, то есть выходим из поезда. Поэтому, если вы хотите сказать, что выходите на следующей остановке, то нужно сказать следующее. Ани йоред батахана абаа. Ани йоредет батахана абаа. Я выхожу на следующий. Буквально спускаюсь. Самый нормальный вопрос в автобусе звучит просто. Слиха. Ма тахана абаа. Извините, а какая следующая? Если уточняют у друг друга, ата йоред по, ат йоредет по, вы здесь выходите? Или эфо йордим ле, где выходишь, чтобы попасть туда-то? Есть и чисто израильская деталь. Если водитель не открыл дверь или проехал остановку, из салона кричат одно слово. Наг, водитель. Это не грубость, а рабочий сигнал. После этого могут добавить «Ацор по», «Остановитесь здесь». Или «Тифтах бавакаша», «Откройте, пожалуйста». В транспорте в Израиле говорят коротко и по делу, без лишних слов и без смягчений. Это та ситуация, когда важно, чтобы вас точно поняли и быстро. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: На радио «Музыка» 106,4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Признание тяжелейших ошибок прошлого и готовность открыто исправлять допущенные провалы стали ключевым посылом встречи командующего Южным округом ЦАЛЯ с офицерами и главами муниципалитетов Западного Негева. Генерал-майор Яниф Ассор подчеркнул, цитирую, «Спустя почти 3 года после трагических событий армия обороны Израиля вернула контроль над ситуацией и держит передовой оборонительный рубеж непосредственно внутри сектора Газа». По его словам, израильские подразделения методично ликвидируют подземные туннели и оружейные арсеналы. Командующий отметил, что внешним попыткам оклеветать армию обороны Израиля и посеять сомнения в обществе военные противопоставят факты, честные ответы на любые сложные вопросы и верность моральным ориентирам ради безопасного процветания приграничных районов. Ракетный арсенал, нацеленный на израильские рубежи, ликвидирован на юге Ливана в ходе планомерных действий израильских военных. Военнослужащие ЦАЛЯ 55-й бригады в оперативном подчинении 91-й дивизии продолжают масштабные поисковые мероприятия в зоне безопасности. Во время прочесывания местности подразделения вскрыли скрытый опорный пункт с подземной шахтой. Внутри находились готовые к немедленному пуску платформы с 32 ракетами, направленными на север Израиля. Инженерные подразделения полностью подорвали шахту и сам огневой комплекс. В армейском командовании подчеркивают, военные не допустят провокации и продолжат методично нейтрализовать угрозы, сохраняя приверженность условиям соглашения. Погоней и задержанием сразу 19 человек завершился рутинный рейд бойцов пограничной полиции МАГАФ в Лоди. Внимание патрульных привлекла коммерческая машина, которая остановилась возле одного из огороженных участков. Из салона же внезапно начали выходить многочисленные пассажиры. Заметив силовиков и услышав требования оставаться на месте, группа бросилась в рассыпную, пытаясь забаррикадироваться на территории комплекса. Бойцы оперативно блокировали периметр и в ходе пешей погони пресекли попытку бегства. В общей сложности были схвачены 18 нелегалов, находившиеся на территории страны без разрешительных документов. За рулем автомобиля оказался 30-летний житель Лода. Его задержали по подозрению в незаконной перевозке, а само транспортное средство изъяли. Все задержанные доставлены в городской полицейский участок для следственных действий. Экстренную помощь общественности в масштабных поисках пропавшего молодого человека запрашивает полиция Израиля и спасатели ЗАГСа. Речь идет о 24-летнем жителе Рамат-Гана по имени Нир Михаэль Леви. Он перестал выходить на связь еще вчера, 15 сентября, в дневные часы, после чего его следы полностью затерялись. Приметы. Рост около 1 метра 70 сантиметров, крепкого телосложения, темные волосы и карие глаза, носит оптические очки. На момент исчезновения был одет в белую рубашку, черные брюки и черную кипу. Всех, кто видел пропавшего или располагает какими-либо сведениями о его возможном местонахождении, полиция и поисковики просят срочно позвонить на горячую линию правоохранительных органов по номеру 100, либо в оперативный центр ЗАГСа по номеру 1223. И прямо сейчас в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, среду, 16 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем до плюс 31 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106,4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: В сентябре Хайфа становится особенно яркой. А Краун Плаза Хайфа приглашает вас стать частью этого праздника. Между праздниками эксклюзивное предложение. От 438 шекелей с человека при размещении вдвоем. СПА, прекрасные виды и атмосфера фестиваля ХАК в Хайфе. Для военнослужащих и сил безопасности скидка от 20% в сентябре и октябре. А на Суккот специальный пакет международного кинофестиваля с билетами на фестиваль. Хайфа празднует. Вам остается только приехать. Бронируйте 04-8-352-352 или на сайте отеля Краун Плаза Хайфа. Отдых со смыслом.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Митула – самый северный город Израиля. Небольшой, тихий и очень осознанный в своем положении. Здесь живет всего несколько тысяч человек, и каждый из них знает, что значит жить на границе. Не на карте, а в повседневной реальности. Митула была основана в 1896 году и с самого начала существовала как пограничное поселение. За десятилетия она пережила войны, смену эпох и линий напряжения, но сохранила свой характер – сельский, спокойный, почти деревенский. Сады, поля, яблони, виноградники, туристические домики и одновременно ощущение края, где тишина никогда не бывает окончательной. Жизнь в Митуле всегда была двойственной. Природа и зелень рядом с постоянным вниманием к происходящему по ту сторону границы. Это формирует особый тип устойчивости. Здесь не спешат, но и не теряют бдительности. На этом фоне в Митуле есть одна деталь, которая каждый раз удивляет. Каток. В городе работает Мерказ Канада, единственный в Израиле крытый ледовый каток олимпийского размера. Он был открыт в 1995 году при поддержке канадских еврейских общин и стал частью спортивной и общественной жизни города. Каток здесь не экзотика и не туристический трюк. Здесь

0: тренируются спортсмены, здесь дети впервые выходят на лед, здесь проходят соревнования и обычные семейные выходные. Для местных жителей лед – часть нормальной жизни. И в этом есть точный символ. В городе, который живет рядом с напряжением, существует пространство равновесия. Место, где учатся держаться, падать и снова вставать. Митула – это Израиль на краю карты, без иллюзий и без пафоса. А каток – это всего лишь деталь, которая неожиданно точно передает вкус этого места. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
1: На Радиомузыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Признание тяжелейших ошибок прошлого и готовность открыто исправлять допущенные провалы стали ключевым посылом встречи командующего Южным округом ЦАЛЯ с офицерами и главами муниципалитетов Западного Негева. Генерал-майор Яниф Ассор подчеркнул, цитирую, «Спустя почти 3 года после трагических событий армия обороны Израиля вернула контроль над ситуацией и держит передовой оборонительный рубеж непосредственно внутри сектора Газа». По его словам, израильские подразделения методично ликвидируют подземные туннели и оружейные арсеналы. Командующий отметил, что внешним попыткам оклеветать армию обороны Израиля и посеять сомнения в обществе военные противопоставят факты, честные ответы на любые сложные вопросы и верность моральным ориентирам ради безопасного процветания приграничных районов. Ракетный арсенал, нацеленный на израильские рубежи, ликвидирован на юге Ливана в ходе планомерных действий израильских военных. Военнослужащие ЦАЛЯ 55-й бригады в оперативном подчинении 91-й дивизии продолжают масштабные поисковые мероприятия в зоне безопасности. Во время прочесывания местности подразделения вскрыли скрытый опорный пункт с подземной шахтой. Внутри находились готовые к немедленному пуску платформы с 32 ракетами, направленными на север Израиля. Инженерные подразделения полностью подорвали шахту и сам огневой комплекс. В армейском командовании подчеркивают, военные не допустят провокации и продолжат методично нейтрализовать угрозы, сохраняя приверженность условиям соглашения. Погоней и задержанием сразу 19 человек завершился рутинный рейд бойцов пограничной полиции МАГАФ в Лоди. Внимание патрульных привлекла коммерческая машина, которая остановилась возле одного из огороженных участков. Из салона же внезапно начали выходить многочисленные пассажиры. Заметив силовиков и услышав требования оставаться на месте, группа бросилась в рассыпную, пытаясь забаррикадироваться на территории комплекса. Бойцы оперативно блокировали периметр и в ходе пешей погони пресекли попытку бегства. В общей сложности были схвачены 18 нелегалов, находившиеся на территории страны без разрешительных документов. За рулем автомобиля оказался 30-летний житель Лода. Его задержали по подозрению в незаконной перевозке, а само транспортное средство изъяли. Все задержанные доставлены в городской полицейский участок для следственных действий. Экстренную помощь общественности в масштабных поисках пропавшего молодого человека запрашивает полиция Израиля.

Израиля и спасатели Зака. Речь идет о 24-летнем жителе Рамат-Гана по имени Нир Михаэль Леви. Он перестал выходить на связь еще вчера, 15 сентября, в дневные часы, после чего его следы полностью затерялись. Приметы: рост около 1 метра 70 сантиметров, крепкого телосложения, темные волосы и карие глаза, носит оптические очки. На момент исчезновения был одет в белую рубашку, черные брюки и черную кипу. Все, кто видел пропавшего или располагает какими-либо сведениями о его возможном местонахождении, полиция и поисковики просят срочно позвонить на горячую линию правоохранительных органов по номеру 100, либо в оперативный центр ЗАКа по номеру 1223. И прямо сейчас в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, среду, 16 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем до плюс 31 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Недавно ушел из жизни Ури Люполянский. Человек, имя которого в Израиле связано прежде всего не с властью, а с заботой. Он родился в Хайфе, служил в армии медиком, работал учителем. В политику пришел не ради карьеры, а из желания решать конкретные человеческие проблемы. В 2003 году Люполянский стал мэром Иерусалима, первым ультраортодоксальным главой города. Его стиль был сдержанным, иногда почти незаметным. Он не искал конфронтаций и не стремился к эффектным жестам, предпочитая тихую, системную работу. Но главным делом его жизни стала не мэрия. В 1976 году Ури Люполянский основал организацию «Яд Сара». Сначала как небольшой добровольческий гемах по прокату медицинского оборудования. Со временем эта инициатива выросла в национальную систему помощи больным, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями. «Яд Сара» позволила миллионам израильтян оставаться дома, а не в больнице, сохранять самостоятельность, достоинство и привычную жизнь. Это одна из самых масштабных волонтерских организаций в стране. Путь Люполянского не был безоблачным. В его биографии был и тяжелый судебный процесс по делу «Холиленд», одно из самых громких коррупционных дел в истории Израиля. Суд признал его виновным, при этом было установлено, что полученные средства не предназначались для личного обогащения. Из-за состояния здоровья тюремное заключение было заменено более мягким наказанием. Даже этот эпизод не стер главного. Люполянский остался символом человека, который строил институты заботы, а не собственном величии. Он оставил после себя не лозунги и не памятники. Он оставил работающую систему помощи, культуру добровольчества и редкий пример публичной жизни, в которой на первом месте всегда был другой человек. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Подключение Общей службы безопасности «Шабак» к внутреннему армейскому разбирательству стало ответом на скандал вокруг антиизраильской киноленты «НАЗА». Поводом для привлечения контрразведки послужили прозвучавшие в фильме анонимные свидетельства, содержащие предположительно секретные оперативные данные. Решение о начале масштабной проверки принял лично начальник генштаба ЦАЛЯ Эйяль Замир, после чего военные официально обратились к спецслужбе для выявления каналов утечки служебных сведений. Теперь же следователям предстоит установить источники предполагаемого слива информации и выяснить, насколько обнародованные материалы соответствуют действительности. Напомню, что фильм «НАЗА» сняли израильские режиссеры Юваль Авраам и Рахиль Шор. Фильм почти целиком построен на анонимных свидетельствах 24 израильских военнослужащих и офицеров разведки, главным образом из подразделения 8200. В нем утверждается, что при выборе целей и одобрении авиаудара в секторе Газа применялись закрытые алгоритмы и искусственный интеллект. В сентябре 26 года лента была представлена в основной программе Венецианского кинофестиваля и удостоилась специального приза жюри. Премьера вызвала жесткое осуждение со стороны политического руководства Израиля и командования ЦАЛЯ. В армии обороны Израиля отвергает обвинения, заявляя, что решения об ударах принимаются исключительно людьми, а изложенные факты недостоверны. Кардинальная смена характера противостояния между Вашингтоном и Тегераном может произойти уже в ближайшие месяцы. С таким предупреждением выступил вице-президент США Джей Ди Венс. В интервью изданию The New York Post американский политик подчеркнул, что конфронтация между Соединенными Штатами и руководством Исламской Республики рискует перейти в принципиально иную фазу уже в самое ближайшее время. Предостережение прозвучало на фоне продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке и нарастающего давления на иранскую сторону. В Вашингтоне дают понять, что привычные рамки сдерживания меняются, а дальнейшая динамика региональной напряженности может потребовать готовности к качественно новым сценариям в противостоянии с официальным Тегераном. Шквалом угроз закончилась попытка 30-летнего жителя Эйлата скрыться от патрульных. Мужчина, вообще никогда не имевший водительских прав, разъезжал по городу на машине с просроченной еще в 2016 году регистрацией, а также без страховки. Проигнорировав требование остановиться, нарушитель на скорости врезался в островок безопасности. Бросил автомобиль и попытался забаррикадироваться на крыше будки охраны у входа в школу. Подоспевший полицейский смог задержать беглеца и надел на него наручники. В ответ же задержанный пообещал лишить стража порядка жизни и расправиться с его близкими. Прокуратура полиции Эйлата уже передала в суд обвинительное заключение, настаивая на содержании обвиняемого под стражей и полном запрете на вождение до окончания разбирательства. Масштабный удар по нелегальному обороту боеприпасов и веществ нанесла полиция Израиля. Более полугода тайной работы агента под прикрытием завершились ночной облавой и задержанием 24 подозреваемых. Представитель арабского сектора перешел на сторону закона и внедрился в верхушку преступных сетей Восточного Иерусалима, Иудеи и Самарии. Минувшей ночью разработка центрального подразделения столичного округа перешла в открытую фазу. Силовики синхронно нагрянули по местам проживания целей. Утром же изъятый арсенал представили руководству полиции, ну а всех задержанных доставили на допросы. И прямо сейчас в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, среду, 16 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем до плюс 31 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: В сентябре Хайфа становится особенно яркой. А Краун Плаза Хайфа приглашает вас стать частью этого праздника. Между праздниками эксклюзивное предложение. От 438 шекелей с человека при размещении вдвоем. СПА, прекрасные виды и атмосфера фестиваля ХАК в Хайфе. Для военнослужащих и сил безопасности скидка от 20% в сентябре и октябре. А на Суккот специальный пакет международного кинофестиваля с билетами на фестиваль. Хайфа празднуют. Вам остается только приехать. Бронируйте 04-8-352-352 или на сайте отеля Краун Плаза Хайфа. Отдых со смыслом.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Термин «аравут ададит» означает взаимную ответственность и описывает норму, при которой люди считают себя обязанными помогать друг другу не только в рамках семьи, но и на уровне общины и общества. В еврейской традиции существует давний принцип взаимной ответственности, и он стал основой современного гражданского понимания взаимопомощи в Израиле. В практическом смысле «аравут ададит» выражается через широкую систему добровольческих организаций. В Израиле работают структуры, опирающиеся на постоянные сети волонтеров. Маген Давид Адом, объединяющий профессиональных сотрудников и добровольцев. Ихуд ве Ацала, обеспечивающая первые минуты медицинской помощи. Организация ЗАКа, работающая на местах терактов и катастроф и занимающаяся идентификацией погибших. Движение Едидим, оказывающее бытовую и дорожную помощь. Во всех этих моделях граждане входят в систему реагирования как активные участники, а не как сторонние наблюдатели. После событий 7 октября 2023 года принцип «аравут ададит» проявился особенно заметно. Добровольческие группы занимались эвакуацией жителей приграничных районов, сбором гуманитарной помощи, размещением перемещенных семей, поддержкой резервистов, а также работой в больницах, домах престарелых и центрах реабилитации. Многие инициативы координировались общественными организациями и местными советами, но возникали они снизу, как реакция граждан на потребность в помощи. На институциональном уровне принцип взаимной ответственности отражен в программах гражданской обороны, муниципальных службах поддержки уязвимых групп населения, центрах экстренной помощи и национальных проектах добровольчества. В образовательных программах школ и молодежных движений «аравут ададит» используют как модель участия в жизни общины и готовности брать на себя практическую часть общей ответственности. Таким образом, «аравут ададит» в современном Израиле – это не абстрактное понятие, а совокупность конкретных механизмов и практик, которые формируют устойчивую систему взаимной поддержки в обычное время и в периоды кризисов. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Подключение Общей службы безопасности «Шабак» к внутреннему армейскому разбирательству стало ответом на скандал вокруг антиизраильской киноленты «НАЗА». Поводом для привлечения контрразведки послужили прозвучавшие в фильме анонимные свидетельства, содержащие предположительно секретные оперативные данные. Решение о начале масштабной проверки принял лично начальник генштаба ЦАЛЯ Эйяль Замир, после чего военные официально обратились к спецслужбе для выявления каналов утечки служебных сведений. Теперь же следователям предстоит установить источники предполагаемого слива информации и выяснить, насколько обнародованные материалы соответствуют действительности. Напомню, что фильм «НАЗА» сняли израильские режиссеры Юваль Авраам и Рахиль Шор. Фильм почти целиком построен на анонимных свидетельствах 24 израильских военнослужащих и офицеров разведки, главным образом из подразделения 8200. В нем утверждается, что при выборе цели и одобрении авиаудара в секторе Газа применялись закрытые алгоритмы и искусственный интеллект. В сентябре 26 года лента была представлена в основной программе Венецианского кинофестиваля и удостоилась специального приза жюри. Премьера вызвала жесткое осуждение со стороны политического руководства Израиля и командования ЦАЛЯ. В армии обороны Израиля отвергает обвинения, заявляя, что решения об ударах принимаются исключительно людьми, а изложенные факты недостоверны. Кардинальная смена характера противостояния между Вашингтоном и Тегераном может произойти уже в ближайшие месяцы. С таким предупреждением выступил вице-президент США Джей Ди Венс. В интервью изданию The New York Post американский политик подчеркнул, что конфронтация между Соединенными Штатами и руководством Исламской Республики рискует перейти в принципиально иную фазу уже в самое ближайшее время. Предостережение прозвучало на фоне продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке и нарастающего давления на иранскую сторону. В Вашингтоне дают понять, что привычные рамки сдерживания меняются, а дальнейшая динамика региональной напряженности может потребовать готовности к качественно новым сценариям в противостоянии с официальным Тегераном. Шквалом угроз закончилась попытка 30-летнего жителя Эйлата скрыться от патрульных. Мужчина, вообще никогда не имевший водительских прав, разъезжал по городу на машине с просроченной еще в 2016 году регистрацией, а также без страховки. Проигнорировав требование остановиться, нарушитель на скорости врезался в островок безопасности. Бросил автомобиль и попытался забаррикадироваться на крыше будки охраны у входа в школу. Подоспевший полицейский смог задержать беглеца и надел на него наручники. В ответ же задержанный пообещал лишить стража порядка жизни и расправиться с его близкими. Прокуратура полиции Эйлата уже передала в суд обвинительное заключение, настаивая на содержании обвиняемого под стражей и полном запрете на вождение до окончания разбирательства. Масштабный удар по нелегальному обороту боеприпасов и веществ нанесла полиция Израиля. Более полугода тайной работы агента под прикрытием завершились ночной облавой и задержанием 24 подозреваемых. Представитель арабского сектора перешел на сторону закона и внедрился в верхушку преступных сетей Восточного Иерусалима, Иудеи и Самарии. Минувшей ночью разработка центрального подразделения столичного округа перешла в открытую фазу. Силовики синхронно нагрянули по местам проживания целей. Утром же изъятый арсенал представили руководству полиции, ну а всех задержанных доставили на допросы.

И прямо сейчас в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, среду, 16 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем до плюс 31 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. Старение населения – один из главных демографических вызовов 21 века. И Израиль занимает заметное место в международных исследованиях памяти и когнитивных функций в пожилом возрасте. Израильские ученые работают на стыке нейробиологии, медицины и психологии, изучая, как меняется память с возрастом, где проходит граница между нормальным возрастным снижением когнитивных функций и болезнью, и какие факторы способны замедлить этот процесс. Исследования ведутся в ведущих научных и медицинских центрах страны, включая Институт Вайцмана, университетские лаборатории и крупные больницы. В фокусе внимания ранняя диагностика когнитивных нарушений, механизмы работы памяти и влияние образа жизни на ее сохранение. Одна из особенностей израильских исследований – использование долгосрочных медицинских наблюдений. Ученые анализируют данные, собранные на протяжении многих лет, что позволяет отслеживать изменения памяти в динамике, а не в один момент времени. Особое внимание уделяется таким факторам, как образование, многоязычие, социальная активность, физическое движение и вовлеченность в сообщество. Эти параметры рассматриваются как возможные защитные механизмы, помогающие дольше сохранять когнитивные функции. Результаты исследований используются не только в научных публикациях, но и на практике. При разработке профилактических программ, рекомендаций для системы здравоохранения и подходов к уходу за пожилыми людьми. Таким образом, исследование памяти и старения в Израиле – это не абстрактная наука, а область, напрямую связанная с качеством жизни, медицинской системой и социальной политикой. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

сентябре Хайфа становится особенно яркой. А Краун Плаза Хайфа приглашает вас стать частью этого праздника. Между праздниками эксклюзивное предложение. От 438 шекелей с человека при размещении вдвоем. СПА, прекрасные виды и атмосфера фестиваля ХАК в Хайфе. Для военнослужащих и сил безопасности скидка от 20% в сентябре и октябре. А на Суккот специальный пакет международного кинофестиваля с билетами на фестиваль. Хайфа празднует. Вам остается только приехать. Бронируйте 04-8-352-352 или на сайте отеля. Краун Плаза Хайфа. Отдых со смыслом.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. В эпоху стриминга и социальных сетей радио в Израиле не утратило своего значения и по-прежнему остается важным общественным медиа. Это связано не с ностальгией, а с тем, как радио исторически встроено в израильскую реальность. Прежде всего, радио в Израиле выполняет функцию оперативного источника информации. Новости, экстренные сообщения, изменения инструкций, вопросы безопасности, транспорт, погода – все это традиционно и быстро поступает именно через радиоэфир. В стране, где события могут развиваться стремительно, эта роль остается актуальной. Вторая причина – повседневное присутствие. Радио слушают в машине, на работе, в дороге, дома. Оно сопровождает человека, не требуя постоянного визуального внимания. Для многих израильтян радио – это способ оставаться на связи с происходящим, не выпадая из ритма жизни. Особое место занимает армейская радиостанция «Галей Цааль». На протяжении десятилетий она была не только источником новостей, но и важной культурной и общественной площадкой. Через «Галац» формировались музыкальные вкусы, общественные дискуссии, язык интервью и аналитики. В последние годы вокруг «Галац» развернулись широкие общественные споры, связанные с инициативами правительства по изменению ее статуса и возможному закрытию или реформированию станции. Эти дискуссии вышли далеко за рамки вопроса об одной радиостанции и затронули более широкий разговор о независимости медиа, общественном вещании и роли армии в информационном пространстве. Еще один важный фактор – доверие. В Израиле радио по-прежнему воспринимается как более взвешенный и ответственный источник информации по сравнению с социальными сетями. Здесь важны не только факты, но и интонация, контекст и ответственность за сказанное. Поэтому радио в Израиле – это не пережиток прошлого, а устойчивый элемент общественной системы. Оно продолжает быть пространством информации, культуры и дискуссии, даже в условиях быстро меняющейся медийной среды. Радио 106.4 FM. Всегда с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боев. За последние годы в Израиле появилась новая волна пекарен, которые работают как небольшие ремесленные мастерские. Их общая идея – качество, простые ингредиенты и технологии, которые позволяют получать хлеб с характером. Основа – закваска и долгая ферментация. Многие пекарни практически отказались от быстрых дрожжей. Хлеб поднимается медленно, развивается аромат, формируется плотная живая структура. В ассортименте чиабатты, багеты, буханки на закваске, хлеб с оливками, травами, сладкая выпечка с тахини, шоколадом, фруктами. Вторая особенность – локальные продукты. Пекарни сотрудничают с израильскими мельницами, мелкими фермами, используют местные яйца, сыр, сезонные фрукты и травы. То, что раньше отличало рестораны высокой кухни, сегодня стало частью хлебопечни. Так возникли десятки небольших пекарен, которые стали настоящими гастрономическими точками притяжения в Тель-Авиве, Яфо, Иерусалиме, Хайфе, Зихрон-Якове и в сельских районах. У каждой есть свой фирменный продукт. У одних круассаны, у других халы на закваске, у третьих плотные буханки с хрустящей корочкой. Почему эта волна стала такой заметной? Потому что в Израиле вырос запрос на хороший продукт, на хлеб, который не просто сопровождает еду, а сам становится важной частью стола. Многие молодые пекари прошли обучение во Франции, Дании и США и вернули в страну современные техники. Пекарни нового поколения – это маленькие мастерские вкуса. Они изменили представление о хлебе, сделали его снова ремеслом и превратили в часть городской культуры. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: В сентябре Хайфа становится особенно яркой. А Краун Плаза Хайфа приглашает вас стать частью этого праздника. Между праздниками эксклюзивное предложение. От 438 шекелей с человека при размещении вдвоем. СПА, прекрасные виды и атмосфера фестиваля ХАК в Хайфе. Для военнослужащих и сил безопасности скидка от 20% в сентябре и октябре. А на Суккот специальный пакет международного кинофестиваля с билетами на фестиваль. Хайфа празднует. Вам остается только приехать. Бронируйте 04-8-352-352 или на сайте отеля Краун Плаза Хайфа. Отдых со смыслом.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Различия между израильскими и зарубежными больницами заметны не только во внешнем облике зданий, но и в самой логике пространства. Эти различия связаны с историей страны, климатом, системой здравоохранения и требованиями безопасности. Прежде всего, израильские больницы чаще всего строятся как кампусы, а не как единое монолитное здание. Это несколько корпусов, соединенных переходами, с открытыми пространствами и возможностью постоянного расширения. Такой подход отражает реальность быстро растущего населения и необходимость добавлять новые отделения без остановки работы медицинского центра. Второй ключевой фактор – безопасность. В архитектуру израильских больниц изначально закладываются защищенные зоны, подземные этажи, укрепленные отделения и маршруты экстренной эвакуации. Эти элементы не всегда бросаются в глаза, но они являются обязательной частью проектирования и позволяют больнице функционировать даже в условиях чрезвычайных ситуаций. Третья особенность связана с климатом. Израильские больницы активно используют естественный свет, внутренние дворики, открытые галереи и вентиляцию. Пространство стараются делать менее замкнутым, более дышащим, что влияет и на самочувствие пациентов, и на рабочую среду персонала. Еще один важный момент – интенсивность работы системы. Израильские больницы постоянно работают на высоких нагрузках. Это требует гибких решений, широких общественных зон, трансформируемых помещений и возможности быстро менять назначение отделений в зависимости от потребностей. В итоге израильская больница – это не просто медицинское здание, а сложная адаптивная инфраструктура. Ее архитектура отражает способность системы здравоохранения работать в условиях постоянного давления, изменений и неопределенности, что и делает ее заметно отличной от классической зарубежной модели. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Когда говорят о коралловых рифах, чаще всего вспоминают тропики. Но один из самых интересных участков рифовой экосистемы находится гораздо ближе, в Эйлате, на коротком отрезке побережья Красного моря. Это северная граница распространения кораллов, и именно поэтому местные рифы изучают особенно внимательно. Исследования показывают, что кораллы в этом районе отличаются высокой устойчивостью. Они переносят более широкий диапазон температур и практически не подвержены массовому обесцвечиванию, явлению, которое разрушает рифы в других частях света. Благодаря этому Эйлат стал одной из ключевых точек для мониторинга состояния коралловых экосистем и изучения их реакции на изменение климата. Рифы здесь очень разнообразны на небольшом расстоянии. Уже в нескольких метрах от берега можно увидеть жесткие и мягкие кораллы, стайных рыб, анемонов и множество характерных для Красного моря видов. Основной участок наблюдений – природный заповедник Coral Beach. Чуть южнее расположены зоны, где ведутся долгосрочные исследования течения, роста кораллов и влияния туристической нагрузки. Участки рифа у границы с Египтом хорошо показывают сезонные изменения, как растут колонии, как меняется видовой состав. Эта акватория очень чувствительна к человеческому воздействию. Любое строительство, загрязнение или чрезмерная посещаемость быстро отражаются на состоянии рифа. Поэтому природоохранные службы вводят строгие правила, ограничивают доступ к хрупким участкам, контролируют дайвинг и снорклинг, ведут постоянный мониторинг. Параллельно работают программы по восстановлению коралловых колоний с использованием фрагментации и специальных подводных конструкций для роста молодых кораллов. Красное море в Эйлате – это маленькая территория, но ее значение выходит далеко за рамки местной экосистемы. Это пример того, как море может сохраниться в хорошем состоянии при внимательном подходе. И небольшой участок побережья становится окном в большой подводный мир и напоминанием о том, что даже маленькое пространство может быть важным для глобальной науки. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

что день уходит с земли в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: В сентябре Хайфа становится особенно яркой. А Краун Плаза Хайфа приглашает вас стать частью этого праздника. Между праздниками эксклюзивное предложение. От 438 шекелей с человека при размещении вдвоем. СПА, прекрасные виды и атмосфера фестиваля ХАК в Хайфе. Для военнослужащих и сил безопасности скидка от 20% в сентябре и октябре. А на Суккот специальный пакет международного кинофестиваля с билетами на фестиваль. Хайфа празднует. Вам остается только приехать. Бронируйте 04-8-352-352 или на сайте отеля Краун Плаза Хайфа. Отдых со смыслом.

Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. Driving down the 4-5, running all the stop signs.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Нормально,

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CoIL.
1: Радиомузыка.
2: Радиомузыка.
1: Радиомузыка.
2: 106.4 FM.